Кабанникет, кабан гаучу, нюрактуае дуло, каманку, батанг раджанг гани, пудах нунтуанг датаэриту, ngabang pampiang piriang asungke.